Хаашиг дайшчога тупо. И дамикрим шта тукко. Мачи туманшчаши нохкичиг дайшчога тупо. Нхамой. Нанишипо. Нанишико патони токшка. CJWE мухкинстис.